0: Реклама.
1: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Реклама. 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.
1: Кармен. Опера Жоржа Бизе «Кармен» — редкий пример произведения, которому было суждено родиться во Франции, провалиться на родине, обрести новое дыхание в России, а затем вернуться во Францию, чтобы в итоге завоевать весь мир. Сегодня она считается вершиной оперного искусства, но ее путь к славе оказался драматичнее собственных сюжетных коллизий. В основе оперы лежит новелла «Проспера Мериме» — история свободолюбивой цыганки, меняющей судьбы людей на своем пути. Бизе никогда не был в Испании, поэтому создавал испанскую атмосферу из переработанных народных мелодий, превращая их в яркую и темпераментную музыку. Парадоксально, но композитор обозначил жанр как «комическую оперу». Дело в том, что во французской традиции так называли любые произведения о простых людях, где музыкальные сцены перемежаются разговорными диалогами. Премьера в парижской «Опера Комик» завершилась оглушительным провалом. Публика была шокирована героями, фабричными работницами, разбойниками, контрабандистами, дезертирами. Главную героиню и вовсе назвали воплощением вульгарности. Певцы не хотели участвовать в постановке. Пресса обрушилась с критикой, а сам Бизе, не пережив удара судьбы, умер спустя 3 месяца после премьеры. И так и не узнал, что было дальше. А дальше все повернулось очень оригинальным образом. Громкий провал вызвал небывалый интерес. Публика шла в театр посмотреть, о чем столько возмущенных разговоров. И в первый год «Кармен» была показана во Франции целых 42 раза. Уже вскоре европейские театры по-своему интерпретировали произведение. В Вене — как пышную оперу-балет со всадниками и лошадьми. В Италии — в более легкой зрелищной редакции. Именно эти версии стали успешными и подготовили путь к мировому признанию. Особую роль в судьбе «Кармен» сыграла Россия. Первая петербургская постановка прошла неровно, но спустя несколько лет новая версия с хореографией Мариуса Петипа произвела настоящий фурор. Одним из первых художественную ценность оперы оценил Петр Ильич Чайковский. Он выучил клавир наизусть и писал, что «Кармен» однажды станет самой популярной оперой в мире. Его слова оказались пророческими. Сегодня история о гордой и страстной Кармен – эталон мирового оперного репертуара. Произведение, которое не теряет силы воздействия, а то, что однажды казалось вопиюще аморальным и неприличным, стало символом свободы, неукротимого характера и неудержимой музыкальной энергии, которую можно узнать с первых же тактов.
2: Погрузитесь в мир музыки в одном из лучших театров России. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко – это место встречи искусства и эмоций, где оживают великие произведения, перенося зрителей в мир красоты и гармонии. Каждый спектакль здесь – события, объединяющие людей разных возрастов и интересов. Подарите себе незабываемый вечер в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко.
0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Билли Джоэл не раз начинал сначала. Провальный дебютный альбом, неудачные контракты, переезд из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и работа пианистом в баре могли поставить крест на его карьере. Но именно из этих поворотов судьбы выросли

Радио Монте-Карло расскажет, как создавались главные песни Билли Джоэла, почему он ушел из студии, но не из музыки, и как артист с роялем стал одним из главных голосов своего поколения. Слушайте в эфире с 1 по 7 июня. «Неделя с Билли Джоэлом» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
8: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте.

0: карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Неделя с Робертой Флэк на радио Монте-Карло. Killing Me Softly with His Son. Профессиональная карьера Роберты Флэк началась в 1968 году, когда она подписала контракт с Atlantic Records. Через год вышел ее дебютный альбом, затем второй, а в 1971-м Клинт Иствуд включил «The First Time Ever I Saw Your Face» в свой режиссерский дебют «Сыграй мне перед смертью». Для Флэк это стало переломным моментом. Песня поднялась на первое место в чартах и принесла ей первую Грэмми за лучшую запись года. А уже в 73-м Флэк записала свою версию «Killing Me Softly with His Son», которую до нее исполняла Лори Либерман. Роберта изменила инструментальное вступление на цепляющий рефрен. И в результате песня стала суперхитом, принеся Флэк еще две Грэмми за запись года и лучшее женское вокальное поп-исполнение. А для Atlantic Records она стала одним из главных коммерческих успехов десятилетия.
1: Роберта Флэк. Killing Me Softly with His Son. Drumming.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Дача зовет. Миссия на выходные. Все перевезти, все украсить, все починить. Закажите грузовой на дачу в Яндекс.Гоу.
3: Реклама-рекламодатель ООО «Яндекс.Доставка» ИНН 77-167-603-01. Яндекс.Доставка – информационный сервис. Услуги оказываются партнерами. Пользователь несет ответственность за содержимое посылки и обязуется не передавать запрещенный товар. Подробности на доставка.яндекс.ру/0+.
4: Что объединяет автора детективов Агату Кристи и создателя оперы «Медиум» Джанкарло Минотти? Загадочный сюжет и неожиданная развязка. Интрига оперы детектива «Медиум» в «Геликоне». Финалов будет несколько. Какую развязку готовит режиссер, останется тайной даже для артистов. Каждый вечер новый и непредсказуемый финал. Каким он будет? Узнайте первыми с 4 по 6 июня. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.

0: Сайт 7dней.ru. Навигатор твоих интересов. Всего один клик, и ты отправляешься в путешествие в мир звезд, здоровья, моды, воспитания детей, психологии и отношений. Самые актуальные материалы обо всем, что тебе интересно, полезно и важно. Все, что нужно, ждет тебя на 7dней.ru. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Киновояж на радио Монте-Карло. Кин-дза-дза. Фантастический фильм «Кин-дза-дза» едва ли не самый странный и неожиданный в фильмографии режиссера Георгия Данелли. На утверждении сценария в Госкино режиссеру сказали, что если бы не знали, кто собирается это снимать, никогда бы такое не пропустили. Идея снять фильм о другой планете родилась из разговора Данелли с его другом, итальянским сценаристом Тонино Гуэра. Тот пожаловался на русские морозы и предложил снять что-нибудь теплое, чтобы можно было согреться. Изначально Данелли собирался перенести на другую планету сюжет книги «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона, но после многочисленных обсуждений и переделок появилась мысль отправить в путешествие по Вселенной двух обычных советских мужчин. В качестве основной съемочной площадки была выбрана пустыня Каракумы в Туркмении. Все пейзажи планеты Плюк снимались там. Там же Данелли отыскивал декорации и реквизит для фильма на свалке военного аэродрома в Небиддаге. Кроме Туркмении, значительная часть сцен также снималась в Москве. Например, сцены встречи с контрабандистами снимались на заброшенном заводе в Черемушках, а эпизод, где герои едут на вагонетке в тоннеле, в московском метро на строящейся станции Полянка. Момент встречи дяди Вовы и деда Вани снимали в районе домов 26 и 28 по Калининскому проспекту. Ныне это улица Новый Арбат. Премьера фильма состоялась 30 марта 1987 года в Московском кинотеатре «Россия» и закончилась провалом. Зрители не понимали, кого играют знаменитые заслуженные актеры и что вообще происходит. Впрочем, с каждым новым показом у картины появлялось все больше поклонников, и сегодня «Кин-дза-дза» считается классикой советского кино, а многие реплики из фильма уже давно стали крылатыми. Киновояж.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Выставка фильм «Дзига Вертов. Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру, и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: беспокоить. У вас может быть место, где этот режим не в настройках, а за окном. Зиггурат Премиум Резорт. Продавец и застройщик ИП Ковалев Владимир Александрович. Телефон плюс 7-495-647-1616. Подробности на сайте zigurat.club.
1: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
2: В Ленте. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Литера Б, ОГРН, 103, 8, 3048, 605,
3: 6+. Дача зовет. Миссия на выходные. Все перевезти, все украсить, все починить. Закажите грузовой на дачу в Яндекс.Гоу.
4: Реклама-рекламодатель ООО «Яндекс.Доставка», ИНН 77-167-603-01. Яндекс.Доставка – информационный сервис. Услуги оказываются партнерами. Пользователь несет ответственность за содержимое посылки и обязуется не передавать запрещенный товар. Подробности на доставка.яндекс.ру/0+.
5: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Сайт 7дней.ру. Навигатор твоих интересов. Всего один клик, и ты отправляешься в путешествие в мир звезд, здоровья, моды, воспитания детей, психологии и отношений. Самые актуальные материалы обо всем, что тебе интересно, полезно и важно. Все, что нужно, ждет тебя на 7дней.ру. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Слушайте радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Мировое кино на радио Монте-Карло. Бенисио Дель Торо.
1: Родившийся в Пуэрто-Рико, Бенисио Монсеррат Рафаэль Дель Торо Санчес имеет гражданство двух стран – Испании и США. И это неудивительно. У актера есть каталонские корни по линии отца и баскские со стороны матери. Его фамилия – одна из самых распространенных в испанском языке.

0: Юристами были его дед, бабка, отец, мать и дядя. Но юноша предпочел актерскую деятельность и в 18 лет бросил учебу в Калифорнийском университете, куда поступил по настоянию отца. Его дебют состоялся на телевидении, где он сначала сыграл небольшую роль в популярном сериале «Полиция Майами», а затем снялся в роли знаменитого наркобарона Рафаэля Каро Куэнтерро в мини-сериале «Нарковойны». Любопытно, что в начале карьеры Дель Торо играл исключительно преступников и мерзавцев. Возможно, этому способствовала его мрачноватая внешность и тяжелый взгляд. В то же время, такая внешность, как ни странно, привлекает к актеру прекрасных подруг, среди которых немало дочерей знаменитостей. Например, у Бенисио Дель Торо был роман с дочерью Катрин Денёв и Марчелло Мастрояни Кьярой, а Кимберли Стюарт, дочь Рода Стюарта, стала матерью его единственного ребенка, дочки Делайлы Женевьевы Стюарт Дель Торо.
1: Мировое кино на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru.
12: Категория 12+.

0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулетечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
9: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке.

0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш

0: www.dom.rf.
1: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
2: В Ленте.
3: ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидер АБ, ОГРН 1038-320-45-6+.
4: Что объединяет автора детективов Агату Кристи и создателя оперы «Медиум» Джанкарло Минотти? Загадочный сюжет и неожиданная развязка. Интрига оперы детектива «Медиум» в «Геликоне». Финалов будет несколько. Какую развязку готовит режиссер, останется тайной даже для артистов. Каждый вечер новый и непредсказуемый финал. Каким он будет, узнайте первыми с 4 по 6 июня. Информационный партнер «Радио Монте-Карло».
5: Категория 16+.
4: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
5: Загляните туда, где рождается искусство.
4: Центр Зотов до 30 августа.
5: 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: «Больше, чем искусство» на радио «Монте-Карло».
1: При поддержке официального городского сервиса «Мосбилет». 12+.
2: Музей-квартира.
1: Музей-квартира – особый жанр мемориального музея. В отличие от большого зала с витринами, он сохраняет не только вещи, но и саму среду, атмосферу дома, комнаты, планировку, свет из окон, ощущение частной жизни. Первые такие музеи возникали вокруг домов великих писателей и художников. Например, дом Гёте во Франкфурте был открыт для публики как мемориальное пространство еще в 19 веке. А в России среди ранних примеров были музеи-квартиры Менделеева и Скрябина. Но главное в музее-квартире даже не старинная мебель и не редкие документы. Такие места позволяют увидеть великих людей вне их официальной биографии. Не памятником или портретом из учебника, а живым человеком, который принимал гостей, спорил, влюблялся, строил планы и пытался быть счастливым. Мемориальная квартира Александра Пушкина на Арбате в доме 53 хранит именно такого Пушкина.

0: Пушкина. Не бронзового классика, а человека, впервые по-настоящему увлеченного тихой семейной жизнью. Эту квартиру поэт снял в январе 1831 года перед свадьбой с Натальей Гончаровой. Накануне венчания здесь прошел мальчишник. Собрались ближайшие друзья – Лев Пушкин, Петр Вяземский, Павел Нащекин, Денис Давыдов, Евгений Боротынский. А после венчания в храме Большого Вознесения молодые приехали именно в этот дом. Позже Пушкин писал отсюда: «Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился». А 27 февраля молодожены дали первый бал, куда приехал князь Николай Юсупов. Пушкины прожили на Арбате совсем недолго. Уже в мае уехали в Петербург. Но история дома на этом не закончилась. Позднее в этих комнатах жил Чайковский, а в 20 веке дом закрутило в водовороте времени. Там устроили коммунальные квартиры. И лишь в 1974 году здание объявили памятником государственного значения, расселили, и 18 февраля 1986 года, в 150-ю годовщину свадьбы Пушкина и Натальи Гончаровой на Арбате 53, открылся музей. Сегодня в мемориальной квартире Пушкина работает большая экспозиция из 20 залов. На цокольном этаже рассказывают историю Арбата и показывают макет усадьбы Хитрово. На первом этаже расположена литературно-историческая часть, а на втором воссоздано мемориальное пространство Пушкинского дома. Коллекция постоянно пополняется подлинными реликвиями детей и внуков поэта, портретами его друзей и предметами быта пушкинской эпохи. Билеты в музей и другие культурные события Москвы удобно искать в официальном городском сервисе «Мосбилет».
1: Больше, чем искусство. На радио «Монте-Карло».
2: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
15: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
16: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
17: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Тбанк. Страховые услуги оказывает АО Тстрахование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
18: 0+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
19: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июня.

0: июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
7: Организация акции ООО Татнефть АЗС Центр. Информация на сайте азс.ру.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП и ЮРО, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

0: Неделя с Робертой Флэк на радио Монте-Карло.
1: You are the love of my life.
2: То, что Роберта Флэк станет музыкантом, было понятно почти с детства. Иначе едва ли могло быть в семье джазового пианиста и церковной органистки. Сначала Роберта собиралась сосредоточиться на фортепиано, но затем перешла на хоровое отделение. Еще во время учебы она аккомпанировала джазовым и оперным певцам, помогала дирижеру хора, давала уроки фортепиано и играла на органе в церкви, где раньше работала ее мать. После смерти отца Флэк пришлось помогать семье, и музыка стала не только призванием, но и работой. Днем она преподавала, по вечерам выступала в вашингтонских клубах. А лишь в 1968 году, когда ее заметили представители Atlantic Records и предложили контракт, Роберта Флэк оставила прежние занятия и сосредоточилась на карьере певицы.
1: Роберта Флэк. You are the love of my life.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: У телефона есть режим «Не беспокоить». У вас может быть место, где этот режим не в настройках, а за окном. Зиггурат Премиум Резорт. Продавец и застройщик ИП Ковалев Владимир Александрович. Телефон плюс 7-495-647-1616. Подробности на сайте zigurat.club.
2: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
3: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта. С доставкой за 4 часа. Чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, удлинитель силовой Universal на одну розетку 20 метров за 1250 рублей. До конца мая 2026 года.
4: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
5: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбираете дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
6: В Ленте.
7: О, Лента, Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидера Б, ОГРН, 103-78-32-048-605-6+.
8: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Дача зовет. Миссия на выходные. Все перевезти, все украсить, все починить. Закажите грузовой на дачу в Яндекс.Гоу.
10: Реклама-рекламодатель ООО «Яндекс.Доставка» ИНН 77-167-6301. Яндекс.Доставка — информационный сервис, услуги оказываются партнерами. Пользователь несет ответственность за содержимое посылки и обязуется не передавать запрещенный товар. Подробности на доставка.яндекс.ру 0+.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Сайт 7дней.ру. Навигатор твоих интересов. Всего один клик, и ты отправляешься в путешествие в мир звезд, здоровья, моды, воспитания детей, психологии и отношений. Самые актуальные материалы обо всем, что тебе интересно, полезно и важно. Все, что нужно, ждет тебя на 7дней.ру. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: «Звуки мира» на радио Монте-Карло. Ибирапуэра парк.
1: Несмотря на то, что название Ибирапуэра на языке племени Тупи означает «старые деревья», к моменту колонизации Бразилии эта местность представляла собой скорее огромное болото, посреди которого стояла гордая индейская деревушка. Тем не менее, именно на этом месте в 20-х годах прошлого века мэр Сан-Пауло Жозе Пирас де Рио решил создать городской парк, аналогичный Центральному парку в Нью-Йорке или Лондонскому Гайд-парку. Воплотить идею мешала только заболоченность этого места. Но тут на помощь пришел скромный служащий городской администрации Мануэль Лопес де Оливейра, который всерьез увлекался ботаникой. Он придумал засадить территорию австралийскими эвкалиптами, благодаря которым почва получила дренаж, и излишняя влага исчезла. Спустя

0: 20 с лишним лет власти Сан-Паула решили сделать Ибирапуэру центром празднования 400-летия города. Для этого пригласили ландшафтного дизайнера Роберто Бурли Маркса и архитектора Оскара Немейра. Последний спроектировал многочисленные павильоны парка, в которых сегодня размещаются музей современного искусства, центр для проведения конференций, залы для биеннале современного искусства и планетарий. Как это часто бывает в Бразилии, к 400-му дню рождения Сан-Паула парк готов не был. Работы завершились лишь спустя 7 месяцев после важной даты – 21 августа 1954 года. Тем не менее, для 20-миллионного Сан-Паула парк Ибирапуэра стал настоящим оазисом спокойствия и источником свежего воздуха. По всей его территории проложены специальные дорожки для скейтеров и велосипедистов. Каждые выходные в парке проходят концерты бразильской музыки, а по вечерам жители города собираются полюбоваться фонтанами с подсветкой. Ибирапуэра считается одним из самых любимых мест отдыха у горожан, поэтому власти очень пристально следят за состоянием парка. Им прекрасно удается поддерживать там порядок. А в 2015 году городской парк был признан лучшим на планете по версии британской газеты Guardian.
1: Парки мира на радио Монте-Карло. Музыка весны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
5: 0+. Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно, чультечка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
19: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
20: Столько условий!
21: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
22: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
23: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Доставим на дом. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. А при покупке электроинструментов КМ «Атом» аккумулятор емкостью 4 ампер-часа в подарок.
3: Акция до конца мая 2026 года. Подробности на petrovich.ru. Уезд на Петрович, Санкт-Петербург. Абрам 106-784-754-56-55.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
5: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Отпуск. Современный человек воспринимает оплачиваемые выходные и отпуск как нечто само собой разумеющееся. И никто уже и не вспомнит, что едва ли не главное достижение цивилизации, гарантированный оплачиваемый отпуск, появилось лишь в начале 20 века. Хотя, конечно, о необходимости отдыха от работы люди задумывались и раньше. Традиция отпусков и каникул берет начало в Древнем Риме. Там период летней жары совпадал с появлением на небе звезды Сириус. Латинское название Сириуса – каникула, то есть маленькая собака. Оттого разгар жаркого сезона называли собачьими днями – каникулами. В этот период школьники получали перерыв в занятиях, сенат не проводил заседаний, а богатые римляне уезжали в свои загородные дома. У рабов же отдых был раз в год, в декабре. Подходили к концу земледельческие работы, и устраивалось всеобщее недельное празднество в честь Сатурна – Сатурналии. В средние века рабочим было тяжелее, чем древним рабам. Сотрудникам фабрик не давали даже одной недели отдыха. Могло не быть и выходных дней. Чтобы выжить, людям приходилось трудиться постоянно. Впервые регулярные оплачиваемые отпуска ввели во Франции. Наполеон III в 1853 году подписал указ о двухнедельном оплачиваемом отпуске, но только для чиновников. А вот всеобщий оплачиваемый отпуск появился в России в 1918 году. Сегодня отпуска в разных странах сильно различаются по длительности. Самый короткий в Японии – всего 5 дней в год. В Сингапуре – 7. Больше всех в году по 30 дней отдыхают в Бразилии, а также в Дании и Германии. Там людям разрешено отдыхать от работы по 30 дней и даже больше. Загородный сезон на радио «Монте-Карло».
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий!
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий.
5: Открой неполняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vperед. 0+.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
13: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской бизнес-прайм и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес. Бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
15: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Тбанк. Страховые услуги оказывает АО Тстрахование и партнеры агрегаторов ООО Сравни.ру и ООО Инсап. Подробнее на tbank.ru.
17: 0+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Что объединяет автора детективов Агату Кристи и создателя оперы «Медиум» Джанкарло Минотти? Загадочный сюжет и неожиданная развязка. Интрига оперы детектива «Медиум» в «Геликоне». Финалов будет несколько. Какую развязку готовит режиссер, останется тайной даже для артистов. Каждый вечер новый и непредсказуемый финал. Каким он будет? Узнайте первыми с 4 по 6 июня. Информационный партнер «Радио Монте-Карло».
2: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: У телефона есть режим «Не беспокоить». У вас может быть место, где этот режим не в настройках, а за окном. Зиггурат Премиум Резорт. Продавец и застройщик ИП Ковалев Владимир Александрович. Телефон плюс 7-495-647-1616. Подробности на сайте zigurat.club.
2: Магура – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович.
5: В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой, чтобы работа не останавливалась.
3: Еще и по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 20 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, ведро финишной шпатлевки Knauf Rodband паста профи 18 килограммов в подарок.
6: Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55. Акция до конца мая 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Дача зовет. Миссия на выходные. Все перевезти, все украсить, все починить. Закажите грузовой на дачу в Яндекс.Гоу.
3: Реклама-рекламодатель ООО «Яндекс.Доставка» ИНН-77-167-6301. Яндекс.Доставка – информационный сервис. Услуги оказываются партнерами. Пользователь несет ответственность за содержимое посылки и обязуется не передавать запрещенный товар. Подробности на доставка.яндекс.ру 0+.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов. До 30 августа.
0: 6+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса.

0: бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-Банк» 16+.
1: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru, банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
5: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.com.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Музыка «Радио Монте-Карло». Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

неделя с Робертой Флэк на радио Монте-Карло. When you smile. Роберта Флэк – одна из самых титулованных певиц своего поколения. За свою карьеру она получила 4 премии Грэмми и больше 10 раз входила в число номинантов. Причем ее главные победы пришлись на начало 70-х. Сначала «The First Time Ever I Saw Your Face», затем «Killing Me Softly With His Song» принесли ей награды в категории «Запись года». Свою последнюю номинацию на Грэмми Флэк получила в 1995 году за песню «Роберта» в категории «Лучшее традиционное вокальное поп-исполнение». В 1999 году ее имя появилось на Голливудской аллее славы, а в 2020-м Флэк удостоилась почетной награды Грэмми за жизненные достижения. Для артистки, которая начинала как преподаватель музыки и клубная певица, это было уже не просто признание, а закрепленное место в истории американской музыки. Роберта Флэк. When you smile.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Сайт 7дней.ру. Навигатор твоих интересов. Всего один клик, и ты отправляешься в путешествие в мир звезд, здоровья, моды, воспитания детей, психологии и отношений. Самые актуальные материалы обо всем, что тебе интересно, полезно и важно. Все, что нужно, ждет тебя на 7дней.ру. Категория 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
3: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Дача зовет. Миссия на выходные. Все перевезти, все украсить, все починить. Закажите грузовой на дачу в Яндекс.Гоу.
6: Реклама-рекламодатель ООО «Яндекс.Доставка» ИНН 77-167-603-01. Яндекс.Доставка информационный сервис. Услуги оказываются партнерами. Пользователь несет ответственность за содержимое посылки и обязуется не передавать запрещенное.

0: товара. Подробности на доставка.яндекс.ру 0+.
1: Сайт 7дней.ру. Навигатор твоих интересов. Всего один клик, и ты отправляешься в путешествие в мир звезд, здоровья, моды, воспитания детей, психологии и отношений. Самые актуальные материалы обо всем, что тебе интересно, полезно и важно. Все, что нужно, ждет тебя на 7дней.ру. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty trick.

0: полисы мира. На радио Монте-Карло. Новосибирск.
1: Новосибирск – город-рекордсмен. Здесь находится самая длинная прямая улица в мире – Красный проспект, растянувшийся на 7 километров, и самая короткая улица страны, где уместились всего 3 дома. В Новосибирске построили самый длинный крытый метромост, а здание местного театра оперы и балета считается крупнейшим в России. Однако за этими цифрами скрывается живой город с особым ритмом и характером. Жизнь в Новосибирске тесно связана с Обью, могучей рекой, которая когда-то даже разделяла город на 2 часовых пояса. Сегодня ее берега стали излюбленным местом отдыха. Летом горожане устремляются к Обскому морю, так ласково называют Новосибирское водохранилище. Здесь загорают, рыбачат или просто отдыхают в тени Караканского бора, где вода особенно прозрачна, а песок удивительно бел. Научная жизнь города сосредоточена в Академгородке, зеленом оазисе, где среди сосен расположились десятки исследовательских институтов. Ученые на велосипедах, спешащие на работу – обычная картина для этих улиц. Местные шутят, что проспект Лаврентьева – единственное место, где можно случайно обсудить квантовую физику с нобелевским лауреатом. Новосибирцы – люди особого склада. Они немногословны, но надежны, не любят пафоса, но ценят качество во всем. Их речь быстрая и четкая. Возможно, это наследие эвакуированных в войну ученых, которые внесли свой вклад в формирование местного характера. Здесь даже язык особенный. Клубнику называют «викторией», «файлы», «мультиформе», а вместо «смеяться» говорят «пенить». Культурная жизнь города удивительно разнообразна. После рабочего дня можно отправиться на оперу в Сибирский Колизей, а потом кататься на коньках под освещенным метромостом. Зимой работают горнолыжные склоны прямо в черте города, а летом парки и набережные заполняются велосипедистами и роллерами. Новосибирск не пытается никому ничего доказывать. Это город, который просто живет своей насыщенной жизнью с размахом, но без суеты, с самоиронией, но с достоинством. Здесь умеют ценить каждое мгновение, будь то тишина библиотеки или шум волн у песчаного берега. Город, выросший из маленькой деревни в мегаполис за рекордные сроки, продолжает удивлять и развиваться, сохраняя при этом свой особый сибирский характер.
0: Мегаполисы мира. На радио Монте-Карло.

0: Национальные проекты России.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
3: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта. С доставкой за 4 часа. Чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, удлинитель силовой Universal на одну розетку 20 метров за 1250 рублей. До конца мая 2026 года.
4: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Дача зовет. Миссия на выходные. Все перевезти, все украсить, все починить. Закажите грузовой на дачу в Яндекс.Гоу.
7: Рекламодатель ООО «Яндекс.Доставка» ИНН-77-167-603-01. Яндекс.Доставка информационный сервис. Услуги оказываются партнерами. Пользователь несет ответственность за содержимое посылки и обязуется не передавать запрещенные товары.

0: подробности на доставка.яндекс.ру.
1: Выставка фильм «Дзига Вертов. Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Love is a word I don't understand. The simplest sound.

0: Док.
1: Многие события третьего сезона сериала «Очень странные дела» происходят в торговом центре Starcourt Mall, который построила тайная лаборатория Хокинса. Яркие вывески, магазины и кафе манят детей и взрослых, поэтому часто главные герои собираются там, чтобы обсудить планы по спасению города от чудовищ. В Starcourt Mall'е есть закусочная Hot Dog on a Stick, где готовят сосиску в тесте на палочке. Это блюдо называется Corn Dog. Оно появилось в 20-х годах прошлого века и точно неизвестно, в какой именно стране – США или Южной Корее. Сейчас это блюдо чаще можно увидеть именно в азиатской культуре, и почти на каждом углу в Сеуле есть продавец Corn Dog'ов. Corn Dog созвучен хот-догу, так как он также состоит из булочки и сосиски. Только в тесто добавляют кукурузную муку и жарят на палочке, окуная в горячее масло. В корн-догах часто используют моцареллу и подают с горчицей или кетчупом. Сейчас можно найти самые разные варианты этого блюда – с дошираком, посыпкой из сахара, картошкой фри или только с сыром, то есть без сосиски. Приготовить популярный фастфуд совсем несложно. Сначала готовят тесто, смешивают кукурузную муку, яйца, соль и молоко до состояния тягучести. Полученную массу для удобства выливают в высокий стакан. Затем на шпажке надевают моцареллу и сосиску, окунают в стакан с тестом и обваливают в панировочных сухарях. Корн-доги обжаривают в кастрюле с кипящим маслом до золотистой корочки. Готовое блюдо можно полить любимыми соусами и насладиться им вместе с друзьями за просмотром «Очень странных дел» или корейских дорам. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: С 23 по 26 июля.

0: крупный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Торговец аттракции ООО «Статнефть» АЗС-центр. Информация на сайте АЗС.нефть.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк». 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем

0: нас и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Что объединяет автора детективов Агату Кристи и создателя оперы «Медиум» Джанкарло Минотти? Загадочный сюжет и неожиданная развязка. Интрига оперы детектива «Медиум» в «Геликоне». Финалов будет несколько. Какую развязку готовит режиссер, останется тайной даже для артистов. Каждый вечер новый и непредсказуемый финал. Каким он будет? Узнайте первыми с 4 по 6 июня. Информационный партнер «Радио». Радио Монте-Карло.
3: Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович.
3: В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой, чтобы работа не останавливалась.
1: Еще и по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 20 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, ведро финишной шпатлевки Knauf Rodband Pasta Profi 18 килограммов в подарок.
4: Поезд до Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55. Акция до конца мая 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».

0: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Дача зовет. Миссия на выходные. Все перевезти, все украсить, все починить. Закажите грузовой на дачу в Яндекс.Гоу.
2: Реклама-рекламодатель ООО «Яндекс.Доставка». ИНН 77-167-6301. Яндекс.Доставка — информационный сервис. Услуги оказываются партнерами. Пользователь несет ответственность за содержимое посылки и обязуется не передавать запрещенные товары. Подробности на доставка.яндекс.ру/0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Уикенд на радио Монте-Карло. Верхние горячие источники Банфа. На живописных просторах национального парка Банф, в сердце канадских скалистых гор, бьют одни из самых удивительных горячих источников на планете. Их история началась задолго до прихода европейцев. Коренные народы веками знали о целебной силе этих вод. Но лишь в 1884 году, когда переселенцы построили здесь первую купальню, источники обрели мировую известность. К началу 20 века это место превратилось в настоящую Мекку для путешественников, приезжавших в парк не только за впечатлениями, но и за исцелением. Воды, рожденные в недрах земли, по пути к поверхности обогащаются ценными минералами – сульфатами, магнием, кальцием, натрием, создавая природный эликсир здоровья. Но главное сокровище источников Банфа – их невероятное расположение. На высоте 1600 метров среди величественных гор купальни будто парят в облаках. Сплошное удовольствие дышать чистейшим воздухом и наслаждаться необыкновенно живописными видами на горы. Здесь легко совместить расслабление и приключения. После спа-процедур можно отправиться в поход по горным тропам, прокатиться на велосипеде или лыжах, а летом исследовать бирюзовые озера и шумные водопады парка. При этом курорт предлагает всю необходимую инфраструктуру – уютные кафе, зоны отдыха и даже образовательные программы, раскрывающие тайны этого уголка природы. Температура воды круглый год держится на уровне от 37 до 40 градусов Цельсия, превращая посещение источников в особенный ритуал в любое время года. Зимой, когда вокруг лежат сугробы, а горы сверкают снежными шапками, горячие ванны кажутся настоящим чудом. Летом же они становятся идеальным завершением дня полного открытий.
1: Спа-уикенд на радио Монте-Карло.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита.

Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам в выходные слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Доставим на дом, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. А при покупке электроинструментов КМ «Атом» аккумулятор емкостью 4 ампер-часа в подарок.
2: Акция до конца мая 2026 года. Подробности на petrovich.ru. Ой, Петрович, Санкт-Петербург. Управление 106-784-754-56-55.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка

0: «Больше, чем искусство» на радио «Монте-Карло».
1: При поддержке официального городского сервиса «Мосбилет». 12+.
2: Музей-квартира.
1: Музей-квартира – особый жанр мемориального музея. В отличие от большого зала с витринами, он сохраняет не только вещи, но и саму среду, атмосферу дома, комнаты, планировку, свет из окон, ощущение частной жизни. Первые такие музеи возникали вокруг домов великих писателей и художников. Например, дом Гёте во Франкфурте был открыт для публики как мемориальное пространство еще в 19 веке. А в России среди ранних примеров были музеи-квартиры Менделеева и Скрябина. Но главное в музее-квартире даже не старинная мебель и нередкие документы. Такие места позволяют увидеть великих людей вне их официальной биографии. Не памятником или портретом из учебника, а живым человеком, который принимал гостей, спорил, влюблялся, строил планы и пытался быть счастливым. Мемориальная квартира Александра Пушкина на Арбате в доме 53 хранит именно такого Пушкина. Не бронзового классика, а человека, впервые по-настоящему увлеченного тихой семейной жизнью. Эту квартиру поэт снял в январе 1831

собрались ближайшие друзья: Лев Пушкин, Петр Вяземский, Павел Нащекин, Денис Давыдов, Евгений Баратынский. А после венчания в храме Большого Вознесения молодые приехали именно в этот дом. Позже Пушкин писал отсюда: «Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился». А 27 февраля молодожены дали первый бал, куда приехал князь Николай Юсупов. Пушкины прожили на Арбате совсем недолго. Уже в мае уехали в Петербург. Но история дома на этом не закончилась. Позднее в этих комнатах жил Чайковский, а в

годовщину свадьбы Пушкина и Натальи Гончаровой на Арбате 53 открылся музей. Сегодня в мемориальной квартире Пушкина работает большая экспозиция из 20 залов. На цокольном этаже рассказывают историю Арбата и показывают макет усадьбы Хитрово. На первом этаже расположена литературно-историческая часть, а на втором воссоздано мемориальное пространство Пушкинского дома. Коллекция постоянно пополняется подлинными реликвиями детей и внуков поэта, портретами его друзей и предметами быта пушкинской эпохи.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
7: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

0: неделя с Робертой Флэк на радио Монте-Карло.
1: The first time ever I saw your face.
2: Роберта Флэк была окружена музыкой с самого рождения. Ее отец был джазовым пианистом, а мать – органисткой в церкви. Естественно, девочка с самого детства училась и играть на пианино, и петь. Позднее она закрепила свой талант в Вашингтонской консерватории и Говардском университете. Роберта какое-то время преподавала музыку, а по вечерам пела в ночных клубах. Там на нее и обратили внимание представители Atlantic Records. В 1969 году Флэк выпустила дебютный альбом «First Take», но настоящий прорыв случился спустя несколько лет. В 1972-м ее песня «The First Time Ever I Saw Your Face» прозвучала в фильме Клинта Иствуда «Сыграй мне перед смертью». Песня поднялась на первое место в хит-параде, а Роберта Флэк получила свою первую Грэмми за запись года.
1: Роберта Флэк. The first time ever I saw your face.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Дача зовет. Миссия на выходные. Все перевезти, все украсить, все починить. Закажите грузовой на дачу в Яндекс.Гоу.
2: Реклама-рекламодатель ООО «Яндекс.Доставка» ИНН-77-167-600-301. Яндекс.Доставка – информационный сервис. Услуги оказываются партнерами. Пользователь несет ответственность за содержимое посылки и обязуется не передавать запрещенный товар. Подробности на доставка.яндекс.ру/0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Билли Джоэл не раз начинал сначала. Провальный дебютный альбом, неудачные контракты, переезд из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и работа пианистом в баре могли поставить крест на его карьере. Но именно из-за этих поворотов судьбы выросли песни,

Радио Монте-Карло расскажет, как создавались главные песни Билли Джоэла, почему он ушел из студии, но не из музыки, и как артист с роялем стал одним из главных голосов своего поколения. Слушайте в эфире с 1 по 7 июня. Неделя с Билли Джоэлом на радио «Монте-Карло».

Мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного утра.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.

0: Акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799. Время джаза. На «Радио Монте-Карло».

entrer dans la lumière comme un insecte fou.

неделя с Робертой Флэк на радио Монте-Карло. Our ages or our hearts. Карьера Роберты Флэк

0: госпел, R&B и поп. А сама Флэг говорила, что всегда ориентировалась только на то, что звучало у нее в голове. При этом ее занятия не ограничивались сценой и студией. Она поддерживала благотворительные проекты, в том числе Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, а также основала музыкальную школу, где дети из малообеспеченных семей могли учиться бесплатно.
1: Роберта Флэг. «Our Ages or Our Hearts».

0: радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Вы слушаете радио Монте-Карло.
1: Yeah.